0: ленз с такой подростковой стороны, понять, что современного подростка волнует сегодня в городе, на какие вещи он обращает внимание, какие истории для него важны. Вот. Ну и по итогам мы будем создавать такую поп-ап-выставку.
1: Карта отражает были, реальные явления или объекты, которым неравнодушны юные жители. Они былицы ребята сочиняли сами. В помощь – богатый музейный фонд. Соединяя экспонаты и знаковые объекты Ленска, юные творцы создавали новую историю города, порой забавную, порой мистическую. Источником вдохновения становилось все – от древних аммонитов до чучел причудливых животных, которые обитают в районе. Вместе с причудливыми коллажами ребята презентовали зрителям ментальную карту со знаковыми фигурками из гофрокартона. На этом проект не закончится. Музей хранит историю города, а новое поколение ее оживляет. Так синтез знаний и фантазии приобщает подростков к краеведению и творчеству, позволяя взглянуть на малую родину с новой стороны. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане ясное небо. Воздух прогреется до 23 градусов, без осадков. В Ленске малооблачно, 21 градус. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале плюс 20. В алмазной столице малооблачно, 22 градуса и без осадков.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: В природном парке «Живые алмазы» Якутии выбрали имена для малышей Яка и Бизона. Белоснежного ячонка назвали

0: Орион – бизончика Долан. Алроса сотрудничает с парком, помогает заботиться о сохранности редких животных и делает природу ближе для жителей Якутии.
1: А вы знали,

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Глава Якутии посетил главные стройплощадки Мирного. Почти 800 детей отдохнули в Миринском лагере «Орленок» за лето. Ленские подростки представили альтернативную историю города через творческие проекты. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине ясное небо. Воздух прогреется до 23 градусов, без осадков. В Ленске малооблачно, 21 градус. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Айхале плюс 20. В Алмазной столице малооблачно, 22 градуса и без осадков.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Слушайте новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Глава Якутии посетил главные стройплощадки Мирного. Почти 800 детей отдохнули в мирнинском лагере «Орленок» за лето. Ленские подростки представили альтернативную историю города через творческие проекты. Далее подробности. Самый высокий дом в Мирном готов на 51%. Глава Якутии Айса Николаев в ходе рабочей поездки осмотрел строящуюся арендную 16-этажку. Здание на 158 квартир должны сдать до конца 2026 года. Дом возводят по федеральной программе «Доступное арендное жилье» в Дальневосточном федеральном округе. Также глава республики оценил ход ремонта медицинских учреждений, роддома и взрослой поликлиники. Говорит Айса Николаев, глава Якутии.
2: Работы мы будем продолжать. И по той же поликлинике мы уже наметили ряд работ, которые в 2027-2028 году будут. Ну и я, конечно, попросил администрацию города вместе с компанией «Алроса», вместе с Министерством здравоохранения все-таки продумать, чтобы и пространство вокруг больницы тоже было приведено в соответствие с тем, что мы видим уже внутри больницы.
1: Обновляется не только инфраструктура. За последние 3 года в Мирнинский район приехали 93 врача. Сейчас штат врачей укомплектован на 72%, а среднего медицинского персонала – на 76%. Далее. 200 юных мирнинцев завершили последнюю смену в летнем лагере «Орленок». На закрытие приехали их родители. Для зрителей ребята вместе с вожатыми подготовили праздничное шоу. Самых активных участников смены наградили. Для некоторых ребят это лето стало особенно насыщенным. Они провели в «Орленке» все 3 смены. Комментариями поделилась София Новицкая.
3: Во-первых, наверное, из-за вожатых, потому что очень сильно впадают в душу, оставляют свой след на сердце. И прям хочется ради них возвращаться сюда. Люди, орлята, которые здесь, тоже всегда приезжают очень яркие ребята. Со всеми хочется познакомиться, всех узнать.
1: В концертном зале «Орлята» показали лучшие номера смены. Ее темой стала игра «Подземелья и драконы». Всего за летний период в «Орленке» отдохнули около 800 детей и подростков. Еще одна новость. Чтобы создать обычную карту, нужны знания и навыки. Чтобы создать карту ментальную, нужны фантазия и творчество. 3 дня ленские подростки переносили особенные, по их мнению, образы Ленска на листы ватмана. От соболя на гербе города до расселенных деревяшек. Создать ментальную карту города ребятам помогал эксперт из Перми. Анастасия Шипицына курирует подростковые проекты в разных уголках России. В город на Лени ее пригласили для изучения вселенских были и небылиц.
4: Мы как раз-таки пытаемся показать Ленск с такой подростковой стороны, понять, что современного подростка волнует сегодня в городе, на какие вещи он обращает внимание, какие истории для него важны. Вот. Ну и по итогам мы будем создавать такую поп-ап-выставку.
1: Карта отражает были, реальные явления или объекты, которым неравнодушны юные жители. А небылицы ребята сочиняли сами. В помощь – богатый музейный фонд. Соединяя экспонаты и знаковые объекты Ленска, юные творцы создавали новую историю города. Порой забавную, порой мистическую. Источником вдохновения становилось все – от древних аммонитов до чучел причудливых животных, которые обитают в районе. Вместе с причудливыми коллажами ребята презентовали зрителям ментальную карту со знаковыми фигурками из гофрокартона. На этом проект не закончится. Музей хранит историю города, а новое поколение ее оживляет. Так синтез знаний и фантазии приобщает подростков к краеведению и творчеству, позволяя взглянуть на малую родину с новой стороны. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине ясное небо. Воздух прогреется до 23 градусов, без осадков. В Ленске малооблачно, 21 градус. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале плюс 20. В алмазной столице малооблачно, 22 градуса и без осадков.

0: небо горит огнем, когда мы утопаем в нем.
1: Как?
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Как?
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Как?
0: Манит нас по нему брать.

0: открывают свой занавес.
1: Кайф!
0: Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов.

0: Хорошее настроение.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: Огранщики Алроса полгода создавали лавандовый бриллиант в форме сердца. Мастерство специалистов превращает редкие алмазы в уникальные ювелирные изделия.
1: А вы знали?

все дома. Где ты сейчас? Где ты? Ведь без тебя

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: Реклама.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Вакансии «Алроса».
4: В акционерную компанию «Алроса» для работы в Мирном в Мирнинское авиационное предприятие требуется авиационный техник по горюче-смазочным материалам. Также требуется водитель автомобиля категории «Б», «С». Обращаться по телефону 8-984-121-00-36. Для работы в Якутской электросетевой компании требуется механизатор 6-го разряда. Телефон для справок 8-914-260-00-93. В культурно-спортивный комплекс требуется ведущий электромеханик и слесарь аварийно-восстановительных работ 5-го разряда. Телефон для справок 8-984-121-00-36. В акционерное общество авиакомпании «Алроса» требуется комплектовщик изделий и инструмента. Телефон 8-984-121-00-36. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется комплектовщик товаров. Телефон 8-914-308-76-32. Для работы в Светлом в акционерное общество «Вилюйская ГС-3» требуется машинисты дорожно-транспортных машин 5-го разряда. Телефон 8-914-260-00-93. Для работы в Удачном в акционерное общество «Алроса Торг» требуется уборщик производственных помещений. Телефон 8-914-308-76-32. В Удачнинский ГОК требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5-го разряда. Телефон для справок 8-914-308-76-32. Для работы в Айхале в акционерное общество «Алроса Торг» требуется грузчик. Телефон 8-914-308-76-32.

0: I'll just go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

0: В Мирном 11 часов.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу: улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По вопросам трудоустройства обращаться: город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны: 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо. Воздух прогреется до 23 градусов, без осадков. В Ленске малооблачно, 21 градус. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале плюс 20. В алмазной столице малооблачно, 22 градуса и без осадков. Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Глава Якутии посетил главные стройплощадки Мирного. Национальный колорит и денежный приз. Девушки Мирнинского района поборются за титул «Этнокраса». Ленские подростки представили альтернативную историю города через творческие проекты. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
5: А вы знали? Факты о работе «Алроса». На обогатительной фабрике номер 3 меняют около 1500 квадратных метров кровли и фасадов, устанавливают новые компрессоры и сепараторы. Модернизация помогает сделать производство еще надежнее и эффективнее. А вы знали?

0: Алмазный край. Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
1: Mr. Foyer, I'm ready for you. Follow me, please. So, how can I help you today?

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсет, ООН и Кюсет, Тунбир, Небедах, свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, он на массовой коммуникации Лорейгер, надзор, Федеральная служба, и Кринча Субибир, Сыл, Тавсумю, Субик, Сынюгар, Бирагапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: В алмазной столице полдень.
1: Радио. Алмазный край. Мы с вами с 2000 года. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске глава Якутии посетил главные стройплощадки Мирного. Национальный колорит и денежный приз. Девушки Мирнинского района поборются за титул «Этнокраса». Ленские подростки представили альтернативную историю города через творческие проекты. Теперь подробно. Самый высокий дом в Мирном готов на 51%. Глава Якутии Айсан Николаев в ходе рабочей поездки осмотрел строящуюся арендную 16-этажку. Здание на 158 квартир должны сдать до конца 2026 года. Дом возводят по федеральной программе «Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе». Также глава республики оценил ход ремонта медицинских учреждений, роддома и взрослой поликлиники.
3: Работы мы будем продолжать. И по той же поликлинике мы уже наметили ряд работ, которые в 2027-2028 году будут. Ну и я, конечно, попросил администрацию города вместе с компанией «Алроса», вместе с Министерством здравоохранения все-таки продумать, чтобы и пространство вокруг больницы тоже было приведено в соответствие с тем, что мы видим уже внутри больницы.
2: Далее. Жительницы Мирнинского района поборются за титул «Этнокраса-2026». Организаторы конкурса красоты, таланта и национального колорита принимают заявки. К участию приглашают девушек от 18 до 35 лет. Их ждут три конкурсных этапа. Творческая визитка, проверка знаний этнокультурных традиций и дефиле в вечерних платьях с национальными элементами. Каждая девушка должна продемонстрировать самобытность своих этнических корней. На кону титул и денежный приз. Продолжит Екатерина Елбакова, главный специалист Мирнинского районного управления культуры.
4: Девушка, которая станет обладательницей титула «Этнокраса», она получит 50 тысяч рублей на счет, на личный счет в банке. Также вторая вице-этнокраса – это 30 тысяч, и первая этнокраса – 40 тысяч рублей.
2: Заявки принимают до 30 августа через официальную страницу Мирнинской ассамблеи народов Якутии во ВКонтакте. Победительницу определят 18 сентября в Мирнинском театре. И еще одна новость. Чтобы создать обычную карту, нужны знания и навыки. Чтобы создать карту ментальную, нужны фантазии и творчество. Три дня ленские подростки переносили особенные, по их мнению, образ Ленска на листы ватмана. От Соболя на гербе города до расселенных деревяшек. Создать ментальную карту города ребятам помогал эксперт из Перми. Анастасия Шипицына курирует подростковые проекты в разных уголках России. В город на Лене ее пригласили для изучения вселенских былей и небылиц.
5: Мы как раз-таки пытаемся показать Ленск с такой подростковой стороны, понять, что современного подростка волнует сегодня в городе, на какие вещи он обращает внимание, какие истории для него важны. Вот. Ну и по итогам мы будем создавать такую поп-ап-выставку.
2: Карта отражает были, реальные явления или объекты, которым неравнодушны юные жители. А небылицы ребята сочиняли сами. В помощь богатый музейный фонд. Соединяя экспонаты и знаковые объекты Ленска, юные творцы создавали новую историю города. Порой забавную, порой мистическую. Источником вдохновения становилось все. От древних аммонитов до чучел причудливых животных, которые обитают в районе. Вместе с причудливыми коллажами ребята презентовали зрителям ментальную карту со знаковыми фигурками из гофрокартона. На этом проект не закончится. Музей хранит историю города, а новое поколение ее оживляет. Так синтез знаний и фантазии приобщает подростков к краеведению и творчеству, позволяя взглянуть на малую родину с новой стороны. У меня на этом все. До встречи в эфире.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
8: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
9: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По вопросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
10: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо. Воздух прогреется до 23 градусов, без осадков. В Ленске малооблачно, 21 градус. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале плюс 20. В алмазной столице малооблачно, 22 градуса и без осадков.
10: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси. Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина. Красота – это не только улыбка, платье и уверенный выход на сцену. Это еще и то, что мы несем с собой. Язык, традиции, историю своей семьи, память о родном доме. И когда это все соединяется, получается по-настоящему красиво. В Мирнинском районе готовится второй районный конкурс красоты и таланта «Этнокраса-2026». Финал состоится 18 сентября на сцене Мирнинского театра. Но есть один важный момент – конкурс уже совсем близко. Значит, будущим участницам пора решаться. Сегодня попробуем разобраться, почему в этом конкурсе действительно стоит принять участие, даже если вы думаете, нет, это точно не для меня. У нас в студии две прекраснейшие гости, которые знают этнокрасу с разных сторон. Это Екатерина Елбакова, главный специалист районного управления культуры, координатор конкурса, и Валентина Федорова, обладательница титула «Вторая вице-этнокраса первого районного конкурса». Здравствуйте, девушки.
11: Добрый день.
12: Добрый день.
10: Екатерина, первый вопрос вам. Расскажите немного об этом конкурсе, его основной идее и чего ждете в этом году от конкурса?
11: Ну, основная идея – это, конечно же, показать наш многонациональный колорит Мирнинского района, то, что мы уже не первый раз говорим, что Мирнинский район, прежде всего, один из самых многонациональных районов нашей республики. Нам есть что показать.
10: Отлично. А вот такой вопрос. Многие сейчас слушают и думают, я бы хотела, но я никогда не была на сцене, растеряюсь, я не знаю, как себя вести. Валентина, вот вопрос к вам. Вы когда-то сами впервые оказались в этой ситуации. Что вы чувствовали перед выходом на сцену? И можно ли научиться уверенности уже в процессе подготовки к этому конкурсу?
12: Да, конечно, каждая девушка испытывает волнение. Участницы оказываются в такой ситуации нестандартной на сцене. И организаторы нам очень сильно помогли, всем участницам. Они нам показывали движение, как себя преподнести на сцене, чтобы и зритель, перед зрителями раскрыться. Поэтому и на этапе подготовки я считаю, что можно какие-то перед зеркалом немножко порепетировать, почувствовать себя увереннее.
10: Отлично. Вот до этого конкурса «Этнокрасы» вы где-то ранее принимали участие или просто впервые решились?
12: Я впервые решилась. Для меня это был первый конкурс.
10: Молодец, такая прям решительно. И заняли достаточно серьезный титул. Наше поздравление. Ну, допустим, девушка уже решила. Следующий вопрос. А что мне там делать? Потому что конкурс – это не просто выйти в красивом платье и улыбнуться. Какие испытания ждут участницы? Как они смогут показать именно себя, свой талант, свои знания, свою культуру?
11: Во-первых, все задания, которые у нас есть в этом конкурсе, они, в принципе, повторяют первый конкурс 2024 года. Это визитка. Визитка у нас творческая, то есть здесь как раз-таки участница может раскрыться, показать себя с, ну, допустим, с творческой стороны. Это может быть не просто декламация там, стихотворения, да, или же, например, тут идет музыкальное сопровождение, может быть, и группа поддержки будет, да, у девушки. Второй этап – это у нас интеллектуальный конкурс. Все вопросы будут связаны с вопросами этнокультурного компонента нашей республики, России в целом. И третий – это дефиле вечерних платьев, но платья у нас будут также с национальным компонентом. То есть это могут быть украшения, украшения в национальном стиле, либо, может быть, какие-то узоры кто-то может добавить к своему платью. Да? Ну, то есть тут тоже мы не ограничиваем сильное участие.
10: Фантазия. А вот такой сразу вопрос. Организаторы что-то предоставляют из костюмов, либо девушки должны подготовить все сами?
11: В положении конкурса мы четко прописали, что участницы сами находят себе национальные костюмы, сами определяют, какую национальность они будут представлять, потому что бывают разные ситуации, когда человек, допустим, ну, у него две крови, да, там русская и якутская. И тут может человек сам выбрать. Я могу, например, якутскую представлять, да, хотя сама там сахалярка, либо русскую культуру. То есть тут уже тоже у нас нету таких строгих ограничений.
10: Все в полет фантазии.
11: Либо, может быть, вот у нас в прошлом году Виктория Колесникова, она сама по национальности русская, но так как она с детства, ну, детство свое провела и вообще свою юность в селе Орлах, очень много принимала участие в конкурсах, связанных именно с якутской культурой. Она пела песни, она танцевала, и поэтому она уже как бы приняла для себя решение представлять якутскую культуру на конкурсе.
10: Интересно. Вот в конкурсе участвуют представительницы разных национальностей, разных культурных объединений, которые проживают в Мирнинском районе. Валентина, а во что вам дала эта встреча с другими культурами? Может быть, во время первого конкурса вы узнали что-то такое, что осталось с вами до сих пор?
12: Да, кстати, есть такой момент на втором этапе, интеллектуальном конкурсе. Мне попался вопрос про Навруз. Что такое Навруз? Для зрителей, слушателей это праздник весеннего равноденствия 21 марта. Его празднуют много национальностей Средней Азии и Ближнего Востока. Вы знаете, этот вопрос мне показалось не случайно попался. В этом году мне удалось встретить этот праздник, отметить даже.
10: Интересно, интересно.
12: Поэтому но все равно ближе становишься, когда участвуешь в таких конкурсах.
10: С кем-нибудь из участниц вы продолжаете поддерживать общение? Может быть, подружились с кем-то?
12: С многими девушками мы видимся иногда, общаемся все. Даже в социальных сетях я на них подписана. Да.
10: То есть это такой конкурс, который сплочает?
12: Да.
10: Отлично. Предлагаю поговорить о таком человеческом факторе. Страх проиграть. А вдруг я выйду, и корону получит кто-то другая? Что бы вы сегодня сказали той девушке, которая хочет участвовать, но боится именно этого сравнения и, возможно, проигрыша?
12: Когда идешь на такой конкурс, надо принимать себя такой, какая ты есть. Не надо себя сравнивать с другими участницами. Главное, посыл, с которым ты идешь, донести до зрителей свою культуру, дружба, да, между национальностями. Мне кажется, вот такой должен быть посыл у каждой участницы.
10: Настрой, да? Главное не победа, главное участие. Давай. То, что мы показываем свою собственную культуру на большой сцене, это уже большой плюс. Давайте представим с вами такую ситуацию, что сейчас нас слушает девушка или смотрит девушка, ей от 18 до 35 лет. Она занимается своей работой, семьей, обычной жизнью живет. И вот несколько минут она уже нас слушает и, возможно, приняла то самое решение. Может быть, действительно стоит попробовать, что вы ей скажете прямо сейчас, почему именно ей стоит принять это решение как организатор?
11: Ну, во-первых, она уже слушает этот эфир, и значит, это не просто так, это какой-то знак, сигнал, звоночек для того, чтобы задуматься и решиться принять участие в нашем конкурсе. Что даст этот конкурс? Прежде всего, это не только возможность заявить о себе, но также это возможность проявить свои качества, проверить себя. Это такой вызов себе. И иногда человек не знает своих способностей, на что он, ну, какой у него потенциал, да. Mm-hmm. Поэтому, но бывает так, что человек иногда

0: Интересно, вот мы поговорили про самопроверку, про выход из зоны комфорта, но все же, может быть, есть какая-то финансовая мотивация еще. Какой главный приз?
1: Ну, я не думаю, что многие девушки, которые захотят участвовать, все-таки финансовый вопрос их сподвигнет. Это будет, ну, такой приятный бонус. А девушка, которая станет обладательницей титула этнокраса, она получит 50 тысяч рублей на счет. На личный счет в банке. Также вторая вице-этнокраса — это 30 тысяч, и первая этнокраса — 40 тысяч рублей.
0: Отлично. Но, учитывая предыдущий опыт фестиваля, мне кажется, что каждая девушка получит что-то свое, никого не оставит без внимания. Еще вот интересный момент, один пункт, который заставляет задуматься и немножко помешкаться участниц, это костюмы, то, что нужно много нарядов. На каждый конкурс какое-то определенное дорогущее платье, которое нужно либо покупать, либо искать в аренду. Вот как с нарядами обстоят в конкурсе «Этнокраса» дела?
1: Ну да, действительно, это один из самых таких первых важных вопросов, которые волнуют наших потенциальных участниц. Они периодически их задают. Здесь как раз-таки мы старались сделать проще для наших участниц. Значит, у нас три этапа, и девушки переодеваются всего два раза. Первый выход — это в национальном костюме, и второй выход — это в вечернем платье. То есть вечернее платье, я думаю, что можно в наших уже таких условиях, да, когда маркетплейсы работают, когда есть и аренды платьев и так далее, можно арендовать и из другого города. То есть организаторы, арендаторы тоже идут на уступки. Лично сама проверяла. Также по национальным костюмам такая же история. Если нет своего костюма, то у нас есть в городе организации, которые дают в аренду. Есть у нас соседние районы, улусы, где можно будет найти такие костюмы. И вообще социальные сети творят чудеса, так сказать. Можно будет найти национальный костюм. Вообще, я думаю, что как раз-таки обратиться, кстати, представителям наших национально-культурных объединений Мирнинской ассамблеи народов. Они помогут, я думаю, не только с национальным костюмом, но также окажут и поддержку моральную, придут на мероприятия, поддержат. И вход, кстати, на наш конкурс, он будет абсолютно свободный. Могут прийти любые желающие зрители.
0: А вот интересный еще пункт в положении — онлайн-голосование. Расскажите об этом.
1: Онлайн-голосование — это будет одна из номинаций для среди наших участниц. Победительницу онлайн-голосования определяют зрители, которые будут пользоваться соцсетью ВКонтакте. На официальной странице Мирнинской ассамблеи народов мы запустим онлайн-голосование, где наши подписчики могут определить, кто ближе им.
0: Действительно, самая любимая часть, когда пролистываешь статусы всех своих знакомых и выставляют «проголосуйте, пожалуйста». Интересно, ну такая, мне кажется, тоже часть конкурса. Ну что ж, вот и получается, что «Этнокраса» — это история не только про корону, это возможность заявить о себе, выйти из зоны комфорта, показать свой талант, рассказать о своей семье, представить свою культуру, познакомиться с новыми людьми и просто получить опыт, который потом останется с вами, безусловно, надолго. И, возможно, прямо сейчас одна из наших слушательниц приняла решение. Я решусь. И мы скажем: решайтесь. Самое главное, куда обращаться, как подать заявку и до какого числа.
1: Заявки мы принимаем до 30 августа. Заявки принимаются по ссылке, которую можно найти на официальной странице ВКонтакте Мирнинской ассамблеи народов. Положение также там опубликовано, девушки могут прочитать его. Это я очень сильно рекомендую, чтобы не было лишних вопросов. Ну а если они возникают, то я с радостью отвечу в любое время.
0: Действительно, девушки, потому что самое обидное не проиграть конкурс, самое обидное потом думать: а ведь я ведь могла же попробовать. Напомним, второй районный конкурс красоты и таланта «Этнокраса-2026» состоится 18 сентября на сцене Мирнинского театра. Если вам от 18 до 35 лет и вы давно хотели попробовать себя на сцене, возможно, это именно ваш шанс. Заявки на участие принимаются до 30 августа. Екатерина, Валентина, вам огромнейшее спасибо за этот разговор. И пусть после нашего сегодняшнего эфира у вас появятся новые, самые красивые.

0: участницы.
1: Спасибо большое за приглашение.
0: Спасибо. С вами была Виктория Малыхина. До встречи.
2: На радио «Алмазный край».

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Глава Якутии посетил главные стройплощадки Мирного. Национальный колорит и денежный приз. Девушки Мирнинского района поборются за титул «Этнокраса». Ленские подростки представили альтернативную историю города через творческие проекты. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-3-51-28 или 8-968-150-00-48 8-968-150-00-48.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо. Воздух прогреется до 23 градусов, без осадков. В Ленске малооблачно, 21 градус. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале плюс 20. В алмазной столице малооблачно, 22 градуса и без осадков.
5: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
6: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи: включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс, ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
7: «Алмазный край».
8: Только хорошее настроение. Настроение.

0: В мирном 13 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: глава Якутии посетил главные стройплощадки Мирного. Национальный колорит и денежный приз. Девушки Мирнинского района поборются за титул «Этнокраса». Ленские подростки представили альтернативную историю города через творческие проекты. Теперь подробно. Самый высокий дом в Мирном готов на 51%. Глава Якутии Айсан Николаев в ходе рабочей поездки осмотрел строящуюся арендную 16-этажку. Здание на 158 квартир должны сдать до конца 2026 года. Дом возводят по федеральной программе «Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе». Также глава республики оценил ход ремонта медицинских учреждений, роддома и взрослой поликлиники.
3: Работы мы будем продолжать. И по той же поликлинике мы уже наметили ряд работ, которые в 2027-2028 году будут. Ну и я, конечно, попросил администрацию города вместе с компанией «Алроса», вместе с Министерством здравоохранения все-таки продумать, чтобы и пространство вокруг больницы тоже было приведено в соответствие с тем, что мы видим уже внутри больницы.
2: Далее. Жительницы Мирнинского района поборются за титул «Этнокраса-2026». Организаторы конкурса «Красоты, таланта и национального колорита» принимают заявки. К участию приглашают девушек от 18 до 35 лет. Их ждут три конкурсных этапа – творческая визитка, проверка знаний этнокультурных традиций и дефиле в вечерних платьях с национальными элементами. Каждая девушка должна продемонстрировать самобытность своих этнических корней. На кону титул и денежный приз. Продолжит Екатерина Елбакова, главный специалист Мирнинского районного управления культуры.
4: Девушка, которая станет обладательницей титула «Этнокраса», она получит 50 тысяч рублей на счет, на личный счет в банке. Также вторая вице-этнокраса – это 30 тысяч, и первая этнокраса – 40 тысяч рублей.
2: Заявки принимают до 30 августа через официальную страницу Мирнинской ассамблеи народов Якутии во ВКонтакте. Победительницу определят 18 сентября в Мирнинском театре. И еще одна новость. Чтобы создать обычную карту, нужны знания и навыки. Чтобы создать карту ментальную, нужны фантазии и творчество. Три дня ленские подростки переносили особенные, по их мнению, образ Ленска на листы ватмана. От Соболя на гербе города до расселенных деревяшек. Создать ментальную карту города ребятам помогал эксперт из Перми. Анастасия Шипицына курирует подростковые проекты в разных уголках России. В город на Лене ее пригласили для изучения вселенских былей и небылиц.
5: Мы как раз-таки пытаемся показать Ленск с такой подростковой стороны, понять, что современного подростка волнует сегодня в городе, на какие вещи он обращает внимание, какие истории для него важны. Вот. Ну и по итогам мы будем создавать такую поп-ап-выставку.
2: Карта отражает были, реальные явления или объекты, которым неравнодушны юные жители. А небылицы ребята сочиняли сами. В помощь богатый музейный фонд. Соединяя экспонаты и знаковые объекты Ленска, юные творцы создавали новую историю города. Порой забавную, порой мистическую. Источником вдохновения становилось все. От древних аммонитов до чучел причудливых животных, которые обитают в районе. Вместе с причудливыми коллажами ребята презентовали зрителям ментальную карту со знаковыми фигурками из гофрокартона. На этом проект не закончится. Музей хранит историю города, а новое поколение ее оживляет. Так синтез знаний и фантазии приобщает подростков к краеведению и творчеству, позволяя взглянуть на малую родину с новой стороны. У меня на этом все. До встречи в эфире.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
8: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу: улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
9: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По вопросам трудоустройства обращаться: город Ленск, улица Пролетарская, Арканская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
10: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо. Воздух прогреется до 23 градусов, без осадков. В Ленске малооблачно, 21 градус. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале плюс 20. В алмазной столице малооблачно, 22 градуса и без осадков.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Служба охраны «Алроса» ежемесячно проверяет более 10 тысяч автомобилей. Так компания обеспечивает безопасность сотрудников и бесперебойную работу производства.
0: А вы знали?

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Глава Якутии посетил главные стройплощадки Мирного. Национальный колорит и денежный приз. Девушки Мирнинского района поборются за титул «Этнокраса». Ленские подростки представили альтернативную историю города через творческие проекты. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо. Воздух прогреется до 23 градусов, без осадков. В Ленске малооблачно, 21 градус. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Айхале +20. В алмазной столице малооблачно, 22 градуса и без осадков.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса». «Алроса» обучает жителей Мирного новой специальности с гарантией стажировки. Лучшие выпускники курса сортировщиков алмазов попадают в кадровый резерв компании. «Алроса» создает рабочие места и растит профессионалов в алмазной столице. А вы знали?

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-3-51-28 или 8-968-150-00-48 8-968-150-00-48.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: В Мирном 15 часов.
1: Алмазный край. Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу: улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования кандидатам: граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По вопросам трудоустройства обращаться: город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны: 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Молодые специалисты «Алроса» стали участниками международного форума «Форсаж-2026». «Алроса» помогает сотрудникам учиться у лучших и развивать новые проекты.
1: А вы знали?

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-3-51-28 или 8-968-150-00-48 8-968-150-00-48.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Мирном 16 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. В мирном будущее топ-менеджеры «Алроса» обсудили управленческий опыт с генеральным директором. Жены мирлинских шахтеров спустились на подземные горизонты интернационального. Пенсионерка из Чернышевского дала мошенникам 1 миллион 850 тысяч рублей. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48. 8-968-150-00-48.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Алмазный край.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

«Алмазный край». Радио без границ. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul.

0: Мирном. 17 часов.
1: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске в Мирном будущие топ-менеджеры «Алроса» обсудили управленческий опыт с генеральным директором. Жены мирнинских шахтеров спустились на подземные горизонты интернационального. Пенсионерка из Чернышевского дала мошенникам 1 миллион 850 тысяч рублей. Теперь подробно. Участники системы преемственности топ-25 встретились с генеральным директором компании Павлом Мариновичевым, чтобы обсудить стратегию развития, карьерной траектории и управленческие подходы. Встречу провели в Мирном, неформальной обстановке. Участники программы – сотрудники, рекомендованные для замещения позиций первого звена управления. Кандидаты проходят тестирование и оценку лидерских компетенций, после чего для каждого формируют индивидуальный план развития. Такая система обеспечивает прозрачность назначений и кадровую защищенность компании. Продолжит Наталья Петухова, начальник управления подбора и развития персонала «Алроса».
4: А для самих сотрудников это возможность видеть свой карьерный путь, понимать, каких компетенций не хватает для того, чтобы занять следующую позицию, развиваться, вкладываться в собственное развитие и наращивать свой собственный потенциал.
3: Система преемственности «Алроса» действует с 2021 года. За 5 лет получили повышение десятки сотрудников, вошедших в кадровый резерв. Далее. 16 жен мирнинских шахтеров побывали на месте работы мужей. В преддверии Дня шахтера для них провели экскурсию на рудник «Интернациональный». Она стартовала с обязательного инструктажа и выдачи средств индивидуальной защиты, а завершилась общим фотографированием на фоне горной техники. Экскурсии на подземные горизонты в преддверии праздника «Алрос» организовывает каждый год. Это помогает родным шахтеров воочию видеть труд своих мужей и отцов. И еще одна новость. 86-летней женщине позвонил лжесотрудник правоохранительных органов и сообщил о попытках кражи ее накоплений со счета. Узнав точную сумму, злоумышленник потребовал сохранить разговор в секрете, снять все средства со счета и передать их курьеру для зачисления на безопасный счет. Сотрудников банка насторожило поспешное решение клиентки, и они попытались отговорить ее от необдуманного поступка, но их слова на женщину не подействовали. Через несколько дней она передала пакет с деньгами курьеру во дворе собственного дома, после чего злоумышленники перестали выходить на связь. Только через месяц пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Отделом ОМВД России по Мирнинскому району возбуждено уголовное дело. В ведомстве просят жителей района рассказать родителям, родным и близким старшего возраста о мошенниках и схемах, которые они используют. У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу: улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
8: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
9: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Алмазный край. Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: А вы знали, сотрудники управления капитального строительства «Алроса» вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». Это подтверждает высокий уровень специалистов «Алроса» и сильную инженерную школу компании.
1: А вы знали?

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. В мирном будущем топ-менеджеры «Алроса» обсудили управленческий опыт с генеральным директором. Жены мирнинских шахтеров спустились на подземные горизонты интернационального. Пенсионерка из Чернышевского дала мошенникам 1 миллион 850 тысяч рублей. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48. 8-968-150-00-48.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Радио

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: На небе кто-то рассыпал звезды, в твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
1: Давай, поехали.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: В Мирном 18 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске в Мирном будущие топ-менеджеры «Алроса» обсудили управленческий опыт с генеральным директором. Жены мирнинских шахтеров спустились на подземные горизонты интернационального. Пенсионерка из Чернышевского дала мошенникам 1 миллион 850 тысяч рублей. Теперь подробно. Участники системы преемственности топ-25 встретились с генеральным директором компании Павлом Мариновичевым, чтобы обсудить стратегию развития, карьерные траектории и управленческие подходы. Встречу провели в Мирном, неформальной обстановке. Участники программы – сотрудники, рекомендованные для замещения позиций первого звена управления. Кандидаты проходят тестирование и оценку лидерских компетенций, после чего для каждого формируют индивидуальный план развития. Такая система обеспечивает прозрачность назначений и кадровую защищенность компании. Продолжит Наталья Петухова, начальник управления подбора и развития персонала «Алроса».
3: А для самих сотрудников это возможность видеть свой карьерный путь, понимать, каких компетенций не хватает для того, чтобы занять следующую позицию, развиваться, вкладываться в собственное развитие и наращивать свой собственный потенциал.
2: Система преемственности в «Алроса» действует с 2021 года. За 5 лет получили повышение десятки сотрудников, вошедших в кадровый резерв. Далее. 16 жен мирнинских шахтеров побывали на месте работы мужей. В преддверии Дня шахтера для них провели экскурсию на рудник «Интернациональный». Она стартовала с обязательного инструктажа и выдачи средств индивидуальной защиты, а завершилась общим фотографированием на фоне горной техники. Экскурсии на подземные горизонты в преддверии праздника «Алрос» организовывает каждый год. Это помогает родным шахтеров воочию видеть труд своих мужей и отцов. И еще одна новость. 86-летней женщине позвонил лжесотрудник правоохранительных органов и сообщил о попытках кражи ее накоплений со счета. Узнав точную сумму, злоумышленник потребовал сохранить разговор в секрете, снять все средства со счета и передать их курьеру для зачисления на безопасный счет. Сотрудников банка насторожило поспешное решение клиентки, и они попытались отговорить ее от необдуманного поступка, но их слова на женщину не подействовали. Через несколько дней она передала пакет с деньгами курьеру во дворе собственного дома, после чего злоумышленники перестали выходить на связь. Только через месяц пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Отделом ОМВД России по Мирнинскому району возбуждено уголовное дело. В ведомстве просят жителей района рассказать родителям, родным и близким старшего возраста о мошенниках и схемах, которые они используют. У меня на этом все. До встречи в эфире.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
7: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
9: Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина. Красота – это не только улыбка, платье и уверенный выход на сцену. Это еще и то, что мы несем с собой. Язык, традиции, историю своей семьи, память о родном доме. И когда это все соединяется, получается по-настоящему красиво. В Мирнинском районе готовится второй районный конкурс красоты и таланта «Этнокраса-2026». Финал состоится 18 сентября на сцене Мирнинского театра. Но есть один важный момент – Конкурс уже совсем близко. Значит, будущим участницам пора решаться. Сегодня попробуем разобраться, почему в этом конкурсе действительно стоит принять участие, даже если вы думаете, нет, это точно не для меня. У нас в студии две прекраснейшие гости, которые знают этнокрасу с разных сторон. Это Екатерина Елбакова, главный специалист районного управления культуры, координатор конкурса, и Валентина Федорова, обладательница титула «Вторая вице этнокраса первого районного конкурса». Здравствуйте, девушки.
10: Добрый день.
11: Добрый день.
9: Екатерина, первый вопрос вам. Расскажите немного об этом конкурсе, его основной идее и чего ждете в этом году от конкурса.
10: Ну, основная идея – это, конечно же, показать наш многонациональный колорит Мирнинского района, то, что мы уже не первый раз говорим, что Мирнинский район, прежде всего, один из самых многонациональных районов нашей республики. Нам есть что показать.
9: Отлично. А вот такой вопрос. Многие сейчас слушают и думают, я бы хотела, но я никогда не была на сцене, растеряюсь и не знаю, как себя вести. Валентина, вот вопрос к вам. Вы когда-то сами впервые оказались в этой ситуации. Что вы чувствовали перед выходом на сцену? И можно ли научиться уверенности уже в процессе подготовки к этому конкурсу?
11: Да, конечно, каждая девушка испытывает волнение. Участницы оказываются в такой ситуации нестандартной на сцене. И организаторы нам очень сильно помогли, всем участницам. Они нам показывали движение, как себя преподнести на сцене, чтобы и зритель, перед зрителями раскрыться. Поэтому и на этапе подготовки я считаю, что можно какие-то перед зеркалом немножко порепетировать, почувствовать себя увереннее.
9: Отлично. Вот до этого конкурса «Этнокрасы» вы где-то ранее принимали участие или просто впервые решились?
11: Я впервые решилась. Для меня это был первый конкурс.
9: Молодец, такая прям решительно. И заняли достаточно серьезный титул. Наше поздравление. Ну, допустим, девушка уже решила. Следующий вопрос. А что мне там делать? Потому что конкурс – это не просто выйти в красивом платье и улыбнуться. Какие испытания ждут участницы? Как они смогут показать именно себя, свой талант, свои знания, свою культуру?
10: Во-первых, все задания, которые у нас есть в этом конкурсе, они, в принципе, повторяют первый конкурс 2024 года. Это визитка. Визитка у нас творческая, то есть здесь как раз-таки участница может раскрыться, показать себя с, ну, допустим, с творческой стороны. Это может быть не просто декламация там, стихотворения, да, или же, например, тут идет музыкальное сопровождение, может быть, и группа поддержки будет, да, у девушки. Второй этап – это у нас интеллектуальный конкурс. Все вопросы будут связаны с вопросами этнокультурного компонента нашей республики, России в целом. И третий – это дефиле вечерних платьев. Но платье у нас будет также с национальным компонентом. То есть это могут быть украшения в национальном стиле, либо, может быть, какие-то узоры кто-то может добавить к своему платью. Да? Ну, то есть тут тоже мы не ограничиваем сильно участие.
9: Фантазия. А вот такой сразу вопрос. Организаторы что-то предоставляют из костюмов, либо девушки должны подготовить все сами?
10: В положении конкурса мы четко прописали, что участницы сами находят в себе национальные костюмы, сами определяют, какую национальность они будут представлять, потому что бывают разные ситуации, когда человек, допустим, у него две крови, да, там русская и якутская, и тут может человек сам выбрать. Я могу, например, якутскую представлять, да, хотя сама там сахалярка, либо русскую культуру. То есть тут уже тоже у нас нету таких строгих ограничений.
9: Все в полет фантазии.
10: Либо, может быть, вот у нас в прошлом году Виктория Колесникова, она сама по национальности русская, но так как она с детства, детство свое провела и вообще свою юность в селе Орлах, очень много принимала участие в конкурсах, связанных именно с якутской культурой. Она пела песни, она танцевала, и поэтому она уже как бы приняла для себя решение представлять якутскую культуру на конкурсе.
9: Интересно. В конкурсе участвуют представительницы разных национальностей, разных культурных объединений, которые проживают в Мирнинском районе. Валентина, а вы что вам дала эта встреча с другими культурами? Может быть, во время первого конкурса вы узнали что-то такое, что осталось с вами до сих пор?
11: Да, кстати, есть такой момент на втором этапе интеллектуальном конкурсе. Мне попался вопрос про Навруз. Что такое Навруз? Для зрителей, слушателей это праздник весеннего равноденствия 21 марта. Его празднуют много национальностей Средней Азии и Ближнего Востока. Вы знаете, этот вопрос мне показалось не случайно попался. В этом году мне удалось встретить этот праздник, отметить даже.
12: Интересно, интересно.
11: Поэтому но все равно ближе становишься, когда участвуешь в таких конкурсах.
12: С кем-нибудь из участниц вы продолжаете поддерживать общение? Может быть, подружились с кем-то?
11: С многими девушками мы видимся иногда, общаемся все. Даже в социальных сетях я на них подписана. Да.
12: То есть это такой конкурс, который сплочает?
11: Да.
12: Отлично. Предлагаю поговорить о таком человеческом факторе. Страх проиграть. А вдруг я выйду, и корону получит кто-то другая? Что бы вы сегодня сказали той девушке, которая хочет участвовать, но боится именно этого сравнения и, возможно, проигрыша?
11: Когда идешь на такой конкурс, надо принимать себя такой, какая ты есть. Не надо себя сравнивать с другими участницами. Главное, посыл, с которым ты идешь, донести до зрителей свою культуру, дружба, да, между национальностями. Мне кажется, вот такой должен быть посыл у каждой участницы.
12: Настрой, да? Главное не победа, главное участие. Давай. То, что мы показываем свою собственную культуру на большой сцене, это уже большой плюс. Давайте представим с вами такую ситуацию, что сейчас нас слушает девушка или смотрит девушка, ей от 18 до 35 лет. Она занимается своей работой, семьей, обычной жизнью живет. И вот несколько минут она уже нас слушает и, возможно, приняла то самое решение. Может быть, действительно стоит попробовать, что вы ей скажете прямо сейчас, почему именно ей стоит принять это решение как организатор?
13: Ну, во-первых, она уже слушает этот эфир, и значит, это не просто так, это какой-то знак, сигнал, звоночек для того, чтобы задуматься и решиться принять участие в нашем конкурсе. Что даст этот конкурс? Прежде всего, это не только возможность заявить о себе, но также это возможность проявить свои качества, проверить себя. Это такой вызов себе. И иногда человек не знает своих способностей, на что он, ну, какой у него потенциал, да. Mm-hmm. Поэтому, ну, бывает так, что человек иногда чувствует свой потенциал. Вот именно таким девушкам я желаю принять участие, чтобы они не боялись того, что у них нет опыта в подобных конкурсах, не боялись того, что они не супер, там, участницы танцевальных коллективов или же не блистали там несколько лет на сцене, да. Пусть участвуют. Главное желание, искреннее желание рассказать о своей культуре. В то же время человек как раз-таки может, наоборот, приблизиться к культуре своего народа. И это очень большой плюс и как раз-таки для нас, организаторов, очень важный момент.
12: Интересно. Вот мы поговорили про самопроверку, про выход из зоны комфорта, но все же, может быть, есть какая-то финансовая мотивация еще. Какой главный приз?
13: Ну, я не думаю, что многие девушки, которые захотят участвовать, все-таки финансовые вопросы их сподвигнет. Это будет, ну, такой приятный бонус. А девушка, которая станет обладательницей титула «Этнокраса», она получит 50 тысяч рублей на счет, на личный счет в банке. Также вторая вице-этнокраса – это 30 тысяч, и первая этнокраса – 40 тысяч рублей.
12: Отлично. Но учитывая предыдущий опыт фестиваля, мне кажется, что каждая девушка получит что-то свое, никого не оставит без внимания. Еще вот интересный момент, один пункт, который заставляет задуматься и немножко помешкаться участниц, это костюмы, то, что нужно много нарядов. На каждый конкурс какое-то определенное дорогущее платье, которое нужно либо покупать, либо искать в аренду. Вот как с нарядами обстоят в конкурсе «Этнокраса» дела?
10: Ну да, действительно, это один из самых таких первых важных вопросов, которые волнуют наших потенциальных участниц. Они периодически их задают. Здесь как раз-таки мы старались сделать проще для наших участниц. Значит, у нас 3 этапа, и девушки переодеваются всего 2 раза. Первый выход – это в национальном костюме, и второй выход – это в вечернем платье. То есть вечернее платье, я думаю, что можно в наших уже таких условиях, да, когда маркетплейсы работают, когда есть и аренды платьев и так далее, можно арендовать и из другого города, то есть организаторы, арендаторы тоже идут на уступки. Лично сама проверяла. Также по национальным костюмам такая же история. Если нет своего костюма, то у нас есть в городе организации, которые дают в аренду. Есть у нас соседние районы, улусы, где можно будет найти такие костюмы. И вообще социальные сети творят чудеса, так сказать, можно будет найти национальный костюм. Вообще, я думаю, что как раз-таки обратиться, кстати, представителям наших национально-культурных объединений Мирнинской ассамблеи народов, они помогут, я думаю, не только с национальным костюмом, но а также окажут и поддержку моральную, придут на мероприятия, поддержат. И вход, кстати, на наш конкурс, он будет абсолютно свободный, могут прийти любые желающие зрители.
12: А вот интересный еще пункт в положении — онлайн-голосование. Расскажите об этом.
10: Онлайн-голосование — это будет одна из номинаций для среди наших участниц. Победительницу онлайн-голосования определяют зрители, которые будут пользоваться соцсетью ВКонтакте. На официальной странице Мирнинской ассамблеи народов мы запустим онлайн-голосование, где наши подписчики могут определить, кто ближе им.
12: Действительно, самая любимая часть, когда пролистываешь статусы всех своих знакомых и выставляют «проголосуйте, пожалуйста». Интересно, ну такая, мне кажется, тоже часть конкурса. Ну что ж, вот и получается, что «Этна краса» — это история не только про корону, это возможность заявить о себе, выйти из зоны комфорта, показать свой талант, рассказать о своей семье, представить свою культуру, познакомиться с новыми людьми и просто получить опыт, который потом останется с вами, безусловно, надолго. И, возможно, прямо сейчас одна из наших слушательниц приняла решение. Я решусь. И мы скажем: решайтесь. Самое главное, куда обращаться, как подать заявку и до какого числа.
10: Заявки мы принимаем до 30 августа. Заявки принимаются по ссылке, которую можно найти на официальной странице ВКонтакте Мирнинской ассамблеи народов. Положение также там опубликовано, девушки могут прочитать его. Это я очень сильно рекомендую, чтобы не было лишних вопросов. Ну а если они возникают, то я с радостью отвечу в любое время.
12: Действительно, девушки, потому что самое обидное не проиграть конкурс, самое обидное потом думать: а ведь я ведь могла же попробовать. Напомним, 2-й районный конкурс красоты и таланта «Этна краса 2026 состоится 18 сентября на сцене Мирнинского театра. Если вам от 18 до 35 лет и вы давно хотели попробовать себя на сцене, возможно, это именно ваш шанс. Заявки на участие принимаются до 30 августа. Екатерина, Валентина, вам огромнейшее спасибо за этот разговор.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. В Мирном будущие топ-менеджеры «Алроса» обсудили управленческий опыт с генеральным директором. Жены мирнинских шахтеров спустились на подземные горизонты интернационального. Пенсионерка из Чернышевского дала мошенникам 1 миллион 850 тысяч рублей. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-3-51-28 или 8-968-150-00-48 8-968-150-00-48.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
6: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

Я ж тебя так любил, думал, что ты ждала меня, что же ты сделала? Я ж тебя так любил, а теперь потерял тебя.

0: Лучше это была мне ты, но рядом с ним ты идешь.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
2: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
3: Сотрудники «Алмаза Фанамбара» спасли белуху, оказавшуюся на мелководье. Забота о природе – часть культуры «Алроса». Сотрудники помогают сохранять уникальную экосистему севера.
2: А вы знали?

0: на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске в Мирном будущие топ-менеджеры «Алроса» обсудили управленческий опыт с генеральным директором. Жены мирнинских шахтеров спустились на подземные горизонты интернационального. Пенсионерка из Чернышевского дала мошенникам 1 миллион 850 тысяч рублей. Теперь подробно. Участники системы преемственности ТОП-25 встретились с генеральным директором компании Павлом Мариновичевым, чтобы обсудить стратегию развития, карьерной траектории и управленческие подходы. Встречу провели в Мирном, в неформальной обстановке. Участники программы – сотрудники, рекомендованные для замещения позиций первого звена управления. Кандидаты проходят тестирование и оценку лидерских компетенций, после чего для каждого формируют индивидуальный план развития. Такая система обеспечивает прозрачность назначений и кадровую защищенность компании. Продолжит Наталья Петухова, начальник управления подбора и развития персонала «Алроса».
2: А для самих сотрудников это возможность видеть свой карьерный путь, понимать, каких компетенций не хватает для того, чтобы занять следующую позицию, развиваться, вкладываться в собственное развитие и наращивать свой собственный потенциал.
1: Система преемственности в «Алроса» действует с 2021 года. За 5 лет получили повышение десятки сотрудников, вошедших в кадровый резерв. Далее. 16 жен мирнинских шахтеров побывали на месте работы мужей. В преддверии Дня шахтера для них провели экскурсию на рудник «Интернациональный». Она стартовала с обязательного инструктажа и выдачи средств индивидуальной защиты, а завершилась общим фотографированием на фоне горной техники. Экскурсии на подземные горизонты в преддверии праздника «Алрос» организовывает каждый год. Это помогает родным шахтеров воочию видеть труд своих мужей и отцов. И еще одна новость. 86-летней женщине позвонил лжесотрудник правоохранительных органов и сообщил о попытках кражи ее накоплений со счета. Узнав точную сумму, злоумышленник потребовал сохранить разговор в секрете, снять все средства со счета и передать их курьеру для зачисления на безопасный счет. Сотрудников банка насторожило поспешное решение клиентки, и они попытались отговорить ее от необдуманного поступка, но их слова на женщину не подействовали. Через несколько дней она передала пакет с деньгами курьеру во дворе собственного дома, после чего злоумышленники перестали выходить на связь. Только через месяц пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Отделом ОМВД России по Мирнинскому району возбуждено уголовное дело. В ведомстве просят жителей района рассказать родителям, родным и близким старшего возраста о мошенниках и схемах, которые они используют. У меня на этом все. До встречи в эфире.

то можно съесть одну конфету. От одной конфеты ведь никому плохо не станет. От нее ведь сильно не поправишься, это же всего одна конфета. Но обычно одной конфетой не заканчивается почему-то. Не знаю почему.

0: радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Молодые экологи «Алроса» побывали внутри алмазодобывающей драги. Так специалисты лучше понимают производство и экологические решения компании.
1: А вы знали?

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

целовать твои волосы, бежать тенью по венам, на руках твоих полосы, позволь взять твое бремя, дышать с тобой одним воздухом, растворяться под утро. Может быть, слишком поздно, может быть, уже глубоко.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тунбирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, он массовой коммуникации Регистрнадзор, Федеральная служба та, и Клинча Сюбебир, Сыл, Тосуню, Сюбекис, Нюгарбирга, Петь.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
3: «Алмазный край». Радио без границ.

0: Приключения в никуда. Они падают в очередь и ждут сети, но у вышек порваны все провода.
1: Абонент находится вне любви.
0: Я бегу на самый верхний этаж, где хотя бы на миг поймаю шанс услышать гудки. И пусть говорят, что поверил в мираж, что сам себе вру, что попаду в зыбучие пески.

Вы слушаете радио «Алмазный край». It's not about the things you do. It's more.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

quiere, quiere mi. Шагаем по бульварам с тобой кедами. Ночь уже, и мы с тобой одни. Шагаем по бульварам кедами, кедами, кеда, кедами. Шагаем по бульварам с тобой кедами. Ночь уже, и мы с тобой одни.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетеон и Кюсетун Мирный Медах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он массовой коммуникации Лары Надзор Федеральной службы ТАР и Клинча Сюбебир Сыл Тосуню Сюбекис Кюнгар Билага.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

приходить дважды. Плыву по ветру, но река моя в огне. А я всего лишь парусник бумажный. В поту холодно просыпаюсь боль в груди.

алмазной столице полночь. Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

0: Bang. He's blown away. Tell me why you ashamed. Just get through. В мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсетте, ООН и Кюсетун Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационная технология ЛАР, он массовая коммуникация ЛАР, надзор, Федеральная служба ТА и Кюсетун Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационная
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

часах бежит, в часах дрожит время, кто кому из нас принадлежит, куда спешит.

Мы встретились случайно, одни на перекрестке миров. Я только посмотрела в зеленые, как море, глаза.

0: Это трагедия с хорошим концом. Проломил козырек, упал на балкон. Открывается дверь, стоит она. Ошеломлена, почти нога. Напоила чаем с черничным вареньем. Пообещал починить козырек балкона в воскресенье. И в понедельник тоже пришел. Вот так я Свету нашел. Вот так я Свету нашел.
1: Алмазный край. Радио без границ.
2: До сегодняшнего дня я лишь тобой дышал, прислоняясь лбом к окну, тебя лишь вспоминал. Твои слезы на мокром окне нарисуют мне холод. И уже завтра для тебя я стану незнакомцем. Мы тихо разойдемся на улицах замерзших. Вот такая получилась любовь. Кем я был до тебя? И было ли хоть кем-то? Запомни меня, глаза мои и то лето.

Алмазный край. Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет. Интернет.

в мирном. 3. Радио «Алмазный край». Мирный. 102.4 FM.

прижать к плечу и отключить нет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

хорошо, а теперь нехорошо. Помню, было так легко, а теперь так нелегко. Сочиняю примитивно, и мне даже не противно. Ведь я выгляжу спортивно, или, может, не спортивно.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

засвете, мы два боевых пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя.

0: в мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тонбирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, он на массовой коммуникации Лариберга, надзор, Федеральная служба, и Китринча Субебир, Сыл, Тосумю, Субеки, Сунюгар, Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

в мирном. 5 часов. Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.

0: в мирном. 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мирный. 102.4 FM.

посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Сотрудники «Алмаза Фанамбара» спасли белуху, оказавшуюся на мелководье. Забота о природе – часть культуры «Алроса». Сотрудники помогают сохранять уникальную экосистему севера.
1: А вы знали?

0: в мирном. 7 часов.
1: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске в мирном будущем топ-менеджеры «Алроса» обсудили управленческий опыт с генеральным директором. Жены мирнинских шахтеров спустились на подземные горизонты интернационального. Пенсионерка из Чернышевского дала мошенникам 1 миллион 850 тысяч рублей. Теперь подробно. Участники системы преемственности топ-25 встретились с генеральным директором компании Павлом Мариновичевым, чтобы обсудить стратегию развития, карьерные траектории и управленческие подходы. Встречу провели в мирном, неформальной обстановке. Участники программы – сотрудники, рекомендованные для замещения позиций первого звена управления. Кандидаты проходят тестирование и оценку лидерских компетенций, после чего для каждого формируют индивидуальный план развития. Такая система обеспечивает прозрачность назначений и кадровую защищенность компании. Продолжит Наталья Петухова, начальник управления подбора и развития персонала «Алроса».
3: А для самих сотрудников это возможность видеть свой карьерный путь, понимать, каких компетенций не хватает для того, чтобы занять следующую позицию, развиваться, вкладываться в собственное развитие и наращивать свой собственный потенциал.
2: Система преемственности в «Алроса» действует с 2021 года. За 5 лет получили повышение десятки сотрудников, вошедших в кадровый резерв. Далее. 16 жен мирнинских шахтеров побывали на месте работы мужей. В преддверии Дня шахтера для них провели экскурсию на рудник «Интернациональный». Она стартовала с обязательного инструктажа и выдачи средств индивидуальной защиты, а завершилась общим фотографированием на фоне горной техники. Экскурсии на подземные горизонты в преддверии праздника «Алрос» организовывает каждый год. Это помогает родным шахтеров воочию видеть труд своих мужей и отцов. И еще одна новость. 86-летней женщине позвонил лжесотрудник правоохранительных органов и сообщил о попытках кражи ее накоплений со счета. Узнав точную сумму, злоумышленник потребовал сохранить разговор в секрете, снять все средства со счета и передать их курьеру для зачисления на безопасный счет. Сотрудников банка насторожило поспешное решение клиентки, и они попытались отговорить ее от необдуманного поступка, но их слова на женщину не подействовали. Через несколько дней она передала пакет с деньгами курьеру во дворе собственного дома, после чего злоумышленники перестали выходить на связь. Только через месяц пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Отделом ОМВД России по Мирнинскому району возбуждено уголовное дело. В ведомстве просят жителей района рассказать родителям, родным и близким старшего возраста о мошенниках и схемах, которые они используют. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо. Воздух прогреется до 24 градусов, без осадков. Безоблачно и в Ленске 22 градуса. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале плюс 21. В алмазной столице малооблачно, 23 градуса и без осадков.
4: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. В Мирном будущие топ-менеджеры «Алроса» обсудили управленческий опыт с генеральным директором. Жены мирнинских шахтеров спустились на подземные горизонты интернационального. Пенсионерка из Чернышевского дала мошенникам 1 миллион 850 тысяч рублей. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо. Воздух прогреется до 24 градусов, без осадков. Безоблачно и в Ленске 22 градуса. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Айхале плюс 21. В алмазной столице малооблачно, 23 градуса и без осадков.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Я хочу с тобой танцевать.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Твоя одежда, волосы собраны небрежно. Твой мир уже никогда не станет прежним. Тебя поймет тот, кто терял надежду.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса. Молодые экологи Алроса побывали внутри алмазодобывающей драги. Так специалисты лучше понимают производство и экологические решения компании. А вы знали?

0: в Мирном. 8 часов.
1: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске в Мирном будущие топ-менеджеры «Алрос» обсудили управленческий опыт с генеральным директором. Жены мирнинских шахтеров спустились на подземные горизонты интернационального. Пенсионерка из Чернышевского дала мошенникам 1 миллион 850 тысяч рублей. Теперь подробно. Участники системы преемственности топ-25 встретились с генеральным директором компании Павлом Мариновичевым, чтобы обсудить стратегию развития, карьерной траектории и управленческие подходы. Встречу провели в Мирном, неформальной обстановке. Участники программы – сотрудники, рекомендованные для замещения позиций первого звена управления. Кандидаты проходят тестирование и оценку лидерских компетенций, после чего для каждого формируют индивидуальный план развития. Такая система обеспечивает прозрачность назначений и кадровую защищенность компании. Продолжит Наталья Петухова, начальник управления подбора и развития персонала «Алроса».
3: А для самих сотрудников это возможность видеть свой карьерный путь, понимать, каких компетенций не хватает для того, чтобы занять следующую позицию, развиваться, вкладываться в собственное развитие и наращивать свой собственный потенциал.
2: Система преемственности «Алроса» действует с 2021 года. За 5 лет получили повышение десятки сотрудников, вошедших в кадровый резерв. Далее. 16 жен мирнинских шахтеров побывали на месте работы мужей. В преддверии Дня шахтера для них провели экскурсию на рудник «Интернациональный». Она стартовала с обязательного инструктажа и выдачи средств индивидуальной защиты, а завершилась общим фотографированием на фоне горной техники. Экскурсии на подземные горизонты в преддверии праздника «Алрос» организовывает каждый год. Это помогает родным шахтеров воочию видеть труд своих мужей и отцов. И еще одна новость. 86-летней женщине позвонил лжесотрудник правоохранительных органов и сообщил о попытках кражи ее накоплений со счета. Узнав точную сумму, злоумышленник потребовал сохранить разговор в секрете, снять все средства со счета и передать их курьеру для зачисления на безопасный счет. Сотрудников банка насторожило поспешное решение клиентки, и они попытались отговорить ее от необдуманного поступка, но их слова на женщину не подействовали. Через несколько дней она передала пакет с деньгами курьеру во дворе собственного дома, после чего злоумышленники перестали выходить на связь. Только через месяц пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Отделом ОМВД России по Мирнинскому району возбуждено уголовное дело. Ведомстве просят жителей района рассказать родителям, родным и близким старшего возраста о мошенниках и схемах, которые они используют. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо. Воздух прогреется до 24 градусов, без осадков. Безоблачные в Ленске 22 градуса. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале плюс 21. В алмазной столице малооблачно, 23 градуса и без осадков.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. В мирном будущем топ-менеджеры «Алрос» обсудили управленческий опыт с генеральным директором. Жены мирнинских шахтеров спустились на подземные горизонты интернационального. Пенсионерка из Чернышевского дала мошенникам 1 миллион 850 тысяч рублей. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо. Воздух прогреется до 24 градусов, без осадков. Безоблачные в Ленске 22 градуса. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале плюс 21. В алмазной столице малооблачно, 23 градуса и без осадков.
2: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
3: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральное средство регистрации Тунтуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирмида свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации Регистрация Федеральной службы и клиническую бибицел, то в сумме себе кислород.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: в Мирном. 9 часов.
1: Утро добрым бывает. На радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске в Мирном будущие топ-менеджеры «Алроса» обсудили управленческий опыт с генеральным директором. Жены мирнинских шахтеров спустились на подземные горизонты интернационального. Пенсионерка из Чернышевского дала мошенникам 1 миллион 850 тысяч рублей. Теперь подробно. Участники системы преемственности ТОП-25 встретились с генеральным директором компании Павлом Мариновичевым, чтобы обсудить стратегию развития, карьерные траектории и управленческие подходы. Встречу провели в Мирном, неформальной обстановке. Участники программы – сотрудники, рекомендованные для замещения позиций первого звена управления. Кандидаты проходят тестирование и оценку лидерских компетенций, после чего для каждого формируют индивидуальный план развития. Такая система обеспечивает прозрачность назначений и кадровую защищенность компании. Продолжит Наталья Петухова, начальник управления подбора и развития персонала «Алроса».
3: А для самих сотрудников это возможность видеть свой карьерный путь, понимать, каких компетенций не хватает для того, чтобы занять следующую позицию, развиваться, вкладываться в собственное развитие и наращивать свой собственный потенциал.
2: Система преемственности в «Алроса» действует с 2021 года. За 5 лет получили повышение десятки сотрудников, вошедших в кадровый резерв. Далее. 16 жен мирнинских шахтеров побывали на месте работы мужей. В преддверии Дня шахтера для них провели экскурсию на рудник «Интернациональный». Она стартовала с обязательного инструктажа и выдачи средств индивидуальной защиты, а завершилась общим фотографированием на фоне горной техники. Экскурсии на подземные горизонты в преддверии праздника «Алрос» организовывает каждый год. Это помогает родным шахтеров воочию видеть труд своих мужей и отцов. И еще одна новость. 86-летней женщине позвонил лжесотрудник правоохранительных органов и сообщил о попытках кражи ее накоплений со счета. Узнав точную сумму, злоумышленник потребовал сохранить разговор в секрете, снять все средства со счета и передать их курьеру для зачисления на безопасный счет. Сотрудников банка насторожило поспешное решение клиентки, и они попытались отговорить ее от необдуманного поступка, но их слова на женщину не подействовали. Через несколько дней она передала пакет с деньгами курьеру во дворе собственного дома, после чего злоумышленники перестали выходить на связь. Только через месяц пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Отделом ОМВД России по Мирнинскому району возбуждено уголовное дело. Ведомстве просят жителей района рассказать родителям, родным и близким старшего возраста о мошенниках и схемах, которые они используют. У меня на этом все. До встречи в эфире.